0: 9.25 na Antena 5. Zajedno so Zlatan Dab.
1: Своя екипа, своя приказ. Играй секунд.

0: 17 i 25 na Antena 5. Zajedno so Zlatan Dab.
1: Своя екипа, своя приказ. Играй всеки ден.